Прогулять, прогулять у нас тянкасы, чешать липасу касы, прогулять у нас тянкасы, чешать

і в крупних хлоп'ях, при сильном ветре снег валит. У входа в храм

слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит.